shaka-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a-lick-a